Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, смогут продлить единое пособие. Законопроект об этом направлен на рассмотрение в Ивановскую областную думу. Изменения внесут ретроспективно с 1 января. Все решения об отказе в продлении выплаты, вынесенные в этом году, отделение соцфонда пересмотрит автоматически. В Ивановской области поддержку продлят для 200 семей, чей средний доход выше регионального прожиточного минимума не больше, чем на 10%. Они будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка еще год. Малый и средний бизнес обеспечивает более трети валового регионального продукта Ивановской области. Это первое место в ЦФО и третье в России. Как сообщает правительство, поддерживают развитие компаний региональные льготы. В частности, коммерсанты могут использовать пониженную ставку по ОСН. Эту меру продлили до 2028 года. Также недавно ввели режим авто-ОСН. Инструменты помощи малому и среднему бизнесу обсудят на Дне предпринимателя. Он состоится сегодня в областном центре. Майские праздники помогли немного снизить тревожность россиян. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги с 53 до 50%, передают ведомости. При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ОФЦИОМе отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Прежде всего, эксперты связывают улучшение настроения с ожиданием лета. В это время социальное самочувствие обычно растет. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 60 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 21 мая.
1: Год 1091.
2: Произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца. Нестор-летописец в повести временных лет упоминает. В этот же год знамение было на Солнце. Как будто бы должно было оно погибнуть, и совсем мало его осталось, как месяц стало. В час второй дня месяца мая в 21 день. Упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди. В это же время Земля стукнула, так что многие слышали. Данное природное явление было воспринято как предвестие большой беды.
1: Год 1731.
2: Положено начало основанию Тихоокеанского флота. В царствование Анны Иоанновны в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточные территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах. 21 мая 1731 года был издан указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке с целью охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями.
1: Год 1937.
2: Начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Развитие авиации в начале 20 века создало принципиально новые возможности для достижения и изучения Северного полюса. Настоящее завоевание этого района началось 21 мая 1937 года, когда полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР достигла Северного полюса и высадила на дрейфующий лед научную станцию «Северный полюс-1». Хотя официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Перед членами экспедиции стояла задача собрать научные данные по широкому кругу параметров атмосферных явлений, метеорологии, геофизики, гидробиологии. За время пребывания на Северном полюсе исследователи сделали множество открытий, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдения отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружил

0: начинался дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного полюса. Через 274 дня льдина превратилась в обломок, и было принято решение об эвакуации экспедиции.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, смогут продлить единое пособие. Законопроект об этом направлен на рассмотрение в Ивановскую областную думу. Изменения внесут ретроспективно с 1 января. Все решения об отказе в продлении выплаты, вынесенные в этом году, отделение соцфонда пересмотрит автоматически. В Ивановской области поддержку продлят для 200 семей, чей средний доход выше регионального прожиточного минимума не больше, чем на 10%. Они будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка еще год. Малый и средний бизнес обеспечивает более трети валового регионального продукта Ивановской области. Это первое место в ЦФО и третье в России. Как сообщает правительство, поддерживают развитие компаний региональные льготы. В частности, коммерсанты могут использовать пониженную ставку по ОСН. Эту меру продлили до 2028 года. Также недавно ввели режим авто-ОСН. Инструменты помощи малому и среднему бизнесу обсудят на Дне предпринимателя. Он состоится сегодня в областном центре. Майские праздники помогли немного снизить тревожность россиян. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги с 53 до 50%, передают ведомости. При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ОФЦИОМе отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Прежде всего, эксперты связывают улучшение настроения с ожиданием лета. В это время социальное самочувствие обычно растет. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 60 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
11: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
12: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
13: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
14: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской, 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново FM.
1: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Кондиционер для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена.
0: На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
3: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88. В СМ «Клинике» выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день.

0: защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
1: Внимание, предприниматели! Давно ищите подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: идет дождь.
1: Слушайте Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, смогут продлить единое пособие. Законопроект об этом направлен на рассмотрение в Ивановскую областную думу. Изменения внесут ретроспективно с 1 января. Все решения об отказе в продлении выплаты, вынесенные в этом году, отделение соцфонда пересмотрит автоматически. В Ивановской области поддержку продлят для 200 семей, чей средний доход выше регионального прожиточного минимума не больше, чем на 10%. Они будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка еще год. Малый и средний бизнес обеспечивает более трети валового регионального продукта Ивановской области. Это первое место в ЦФО и третье в России. Как сообщает правительство, поддерживают развитие компаний региональные льготы. В частности, коммерсанты могут использовать пониженную ставку по ОСН. Эту меру продлили до 2028 года. Также недавно ввели режим авто-ОСН. Инструменты помощи малому и среднему бизнесу обсудят на Дне предпринимателя. Он состоится сегодня в областном центре. Майские праздники помогли немного снизить тревожность россиян. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги с 53 до 50%, передают ведомости. При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ОФЦИОМе отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Прежде всего, эксперты связывают улучшение настроений с ожиданием лета. В это время социальное самочувствие обычно растет. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 60 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Привет, ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000. Ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
13: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
15: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
16: Okay.
15: Подробности на Окмаркет.ру.
17: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый Li Auto 9 Livis получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый Li L9 Livis. Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. Последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
7: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери».

0: Звоните 245-265, 245-265.
1: Внимание! Майская выгода в бегам! 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам!
2: Мясная муха и клуб «Аскан» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
3: 18+.
4: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
12: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
13: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня.
14: Окей.
13: На стенок маркетру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Для роста российского авторынка необходимо выполнение двух условий – повышение покупательской способности населения и доступность автомобилей. Такое мнение высказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, рост доходов должен опережать рост расходов на 15-20% в год на протяжении нескольких лет, а на рынок должны вернуться недорогие, простые и надежные иномарки класса Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Logan Sandero. Без выполнения хотя бы одного из этих условий, считает эксперт, никакие манипуляции со ставками, утилем или локализацией сборки не сдвинут общий объем продаж выше равновесной отметки. Помимо прочего, для стабилизации авторынка могут помочь инвестиции в производство, например, модернизация сборочных площадок. Вниманию автомобилистов, с 19 мая в Иванове на перекрестке проспекта Ленина и улицы Академика Мальцева действуют новые ограничения. Для транспорта, движущегося по проспекту, запрещен левый поворот на Мальцево. Водителям необходимо доехать до дома номер 114 по Ленина, там развернуться и затем повернуть направо на Академика Мальцева. Для транспорта, выезжающего с этой улицы, запрещен поворот направо на проспект Ленина и движение прямо. На перекрестке установлен предупреждающий дорожный знак. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
9: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
13: «Мясная муха» и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
14: 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, смогут продлить единое пособие. Законопроект об этом направлен на рассмотрение в Ивановскую областную думу. Изменения внесут ретроспективно с 1 января. Все решения об отказе в продлении выплаты, вынесенные в этом году, отделение соцфонда пересмотрит автоматически. В Ивановской области поддержку продлят для 200 семей, чей средний доход выше регионального прожиточного минимума не больше, чем на 10%. Они будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка еще год. Малый и средний бизнес обеспечивает более трети валового регионального продукта Ивановской области. Это первое место в ЦФО и третье в России. Как сообщает правительство, поддерживают развитие компаний региональные льготы. В частности, коммерсанты могут использовать пониженную ставку по ОСН. Эту меру продлили до 2028 года. Также недавно ввели режим авто-ОСН. Инструменты помощи малому и среднему бизнесу обсудят на Дне предпринимателя. Он состоится сегодня в областном центре. Майские праздники помогли немного снизить тревожность россиян. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги с 53 до 50%, передают ведомости. При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ОФЦИОМе отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Прежде всего, эксперты связывают улучшение настроения с ожиданием лета. В это время социальное самочувствие обычно растет. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 60 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 21 мая.
1: Год 1091.
2: Произошло первое зарегистрированное на Руси затмение солнца. Нестор-летописец в повести временных лет упоминает. В этот же год знамение было на солнце. Как будто бы должно было оно погибнуть, и совсем мало его осталось, как месяц стало. В час второй дня, месяца мая, в 21 день. Упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди. В это же время земля стукнула, так что многие слышали. Данное природное явление было воспринято как предвестие большой беды.
1: Год 1731.
2: Положено начало основанию Тихоокеанского флота. В царствование Анны Иоанновны в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточные территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах. 21 мая 1731 года был издан указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке с целью охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями.
1: Год 1937.
2: Начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Развитие авиации в начале 20 века создало принципиально новые возможности для достижения и изучения Северного полюса. Настоящее завоевание этого района началось 21 мая 1937 года, когда полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР достигла Северного полюса и высадила на дрейфующий лед научную станцию «Северный полюс-1». Хотя официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Перед членами экспедиции стояла задача собрать научные данные по широкому кругу параметров атмосферных явлений, метеорологии, геофизики, гидробиологии. За время пребывания на Северном полюсе исследователи сделали множество открытий, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдения отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружился дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного полюса. Через 274 дня льдина превратилась в обломок, и было принято решение об эвакуации экспедиции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время капли

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционер для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на «Боспартс.ру», заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
9: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
10: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Магазин-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый «Ли Авто 9 Ливис» получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый «Ли Л 9 Ливис». Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. Последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Для роста российского авторынка необходимо выполнение двух условий – повышение покупательской способности населения и доступность автомобилей. Такое мнение высказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, рост доходов должен опережать рост расходов на 15-20% в год на протяжении нескольких лет, а на рынок должны вернуться недорогие, простые и надежные иномарки класса Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid,

0: Краевой поворот на Мальцево. Водителям необходимо доехать до дома номер 114 по Ленина, там развернуться и затем повернуть направо на Академика Мальцева. Для транспорта, выезжающего с этой улицы, запрещен поворот направо на проспект Ленина и движение прямо. На перекрестке установлен предупреждающий дорожный знак. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да. Тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
9: Для деловых и занятых.
10: Для экономных.
11: Для заботящихся о своем здоровье.
9: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
12: АО «Эльба», Угарин 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

Группа «Монолиза» отметилась с песней «Моя весна» на 106.7. Только что вещь, конечно, очень хорошая, заряжающая, но, друзья, надеюсь, никто из вас сейчас не болеет. Потому что если при такой температуре за окном, как сейчас, температура повышается еще и внутри, это как будто бы звучит уже очень страшно. Гораздо менее страшно звучит фраза «12.05 на студийных». В моем исполнении, я, кстати, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа. Программа «Привет в обед» стартовала ровно в 12 до 13.00. Мы передаем ваши сообщения, выполняем музыкальные заявки, делимся приветами, поздравлениями, пожеланиями, хорошим настроением. Ну, в общем, чего я вам рассказываю? Вы сами все прекрасно знаете, и я уверен, уже готовы что-нибудь нам написать. Но если вдруг так получилось, сегодня в первый раз к нам присоединились, скажу вам, что номер телефона, по которому можно присылать ваше сообщение, куда вам удобно, 8-920-678-3148. Обязательно пишите. До завершения этого часа все постараемся оперативно озвучить и исполнить. Что еще сегодня у нас в планах? Конечно, розыгрыш двух билетов на ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в хорошо нам всем знакомом и всеми нами любимом клубе «Асгард». Я про «Мясную муху» много говорить ничего не буду. Друзья, если вы заинтересовались, а мне кажется, таким названием грех не заинтересоваться, то отправляйтесь поискать немного больше информации об этом фестивале. Ну а если вы уже бывали на «Мясной мухе» раньше, то вам тем более не надо ничего рассказывать. Вы, так сказать, прочувствовали всю мощь этого концерта на себе. Поэтому обязательно будьте внимательны в течение ближайшего времени. Слушайте эфир, готовьтесь выполнять мои задания. Они будут несложными в этот раз. И выигрывайте сегодняшнюю пару билетов. Послушаем «Египтянина» в исполнении группы «Пикник». По-моему, очень хорошо подходит погоде, которая держится в последние пару дней, эта композиция. А сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: И солнце, и зной вместе с нами. Да еще какой зной, друзья? По-моему, 30 градусов на улице. Мне кажется, что это интересный опыт все время переживать такую жару, потому что все, насколько я знаю, к ней относятся по-разному. Но своих плюсов у нее, конечно, очень много. Это бесполезно отрицать. Поэтому остается ей просто радоваться такой погоде. Мы переходим к первому сообщению в программе «Привет в обед» на Иваново.фм. Сергей открывает наш сегодняшний час приветов и поздравлений. Он пишет следующее. Добрый четвертый день рабочей недели, Иваново ФМ и все радиослушатели. Поздравляю с вознесением Господним и хочу пожелать в этот день всем мира, добра и простого счастья. А песню хочется послушать «Герой асфальта» арии. Иногда она прямо заходит, то бишь является актуальной на данный момент. Всем хорошего настроения. Сергей, спасибо большое, что написали, и вам тоже хорошего настроения. Понимаю прекрасно ваши чувства касаемо арии и касаемо конкретной песни «Герой асфальта». Действительно, она иногда в моменте попадает в какой-то нерв, и хочется ее переслушивать много-много раз. Поэтому не буду вам отказывать в вашем скромном желании. Послушаем «Героя асфальта» уже в течение следующих 2 минут. Я пока, друзья, напомню, что номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. Эти волшебные цифры или числа помогут вам достучаться до нашего эфира и передать с нашей помощью несколько приятных слов для близких, друзей, знакомых, да или вообще вот для всех слушателей, как многие передают. Также есть группа ВКонтакте «Иваново ФМ», там тоже в личные сообщения можно отправлять музыкальные заявки, и мы постараемся как можно более оперативно их выполнить. Ну и не забывайте про то, что впереди у нас розыгрыш 2 билета на «Мясную муху». Мероприятие состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгард». Нужно будет ответить на один мой вопрос и первым прислать правильный ответ. Поэтому, друзья, будьте все, будьте внимание и обязательно выигрывайте сегодня.

0: на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегах.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
12: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
13: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
12: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
13: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
12: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
14: Дорогой Андрей Блинов, Иваново FM поздравляет вас. На улице такая жара, что даже птицы перешли на тень. Главное, на солнце долго не задерживайтесь, чтобы не превратиться в блин. Простите за каламбур, сама погода провоцирует. Желаем вам, чтобы ни один клещ не посмел нарушить ваш праздник, а солнце светило столько, сколько нужно для хорошего настроения.
15: С вами Иваново FM. Первое

0: Привет в обед.
1: Заметили, кстати, друзья, Анатолий-то наш блестящий все ухитряется что-то новое выдумывать. Даже вот первый раз скаламбурил сегодня, пока поздравлял с днем рождения Андрея Блинова. Человека, кстати, насколько я знаю, позитивного и веселого. Уважаемый Андрей, конечно, Анатолий, наш искусственный разум, очень старается, но пока ему все-таки не сравнится с вашим юмором и позитивом. Еще раз со всей командой Иванова FM поздравляем вас с днем рождения, желаем только всего самого наилучшего. К микрофону я вернулся, друзья, с новым сообщением, пишет Антон. Добрый день, Иванова FM, заскочил сегодня к товарищам, на обед сидим, слушаем вас все вместе. Просим поставить Кукрыниксы, «Хрустальный мир». Антон, ну если вы все вместе просите, как я могу вам отказать? Конечно, послушаем Кукрыниксы, «Хрустальный мир» уже в течение двух следующих минут на 106.7. Вам и вашим товарищам большой привет. Приятного аппетита, наверное, можно пожелать, если вы еще не закончили. И хорошего дня, конечно, хорошего настроения. Друзья, номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. До 13.00 еще есть очень много времени. И это время у нас отведено вашим любимым песням. Поэтому, если хотите что-нибудь послушать, обязательно пишите. По этому номеру передавайте приветы, поздравления, пожелания. Все, что угодно, озвучим в прямом эфире. Также в ближайшее время устроим розыгрыш двух билетов на ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгард». Я много про этот фестиваль не рассказываю и уже даже озвучивал, по каким причинам. Если вы этот фестиваль посещали до этого, то вам его точно объяснять не надо, вы все сами прекрасно понимаете. А если вы не были, то, надеюсь, заинтересовались хотя бы оригинальным названием и уже пошли почитать про него всю необходимую информацию. Вопрос для того, чтобы вы на него правильно ответили и выиграли билеты, я задам уже совсем скоро. Все подробнее расскажу, не переживайте. Главное, будьте внимательны, оставайтесь с Ивановой FM.

0: Привет в обед.
1: Ненадолго, друзья, отвлечемся от приветов и музыкальных заявок, но не спешите расстраиваться. Сделаем мы это по, на самом деле, довольно приятному поводу для того, чтобы разыграть два билета на ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгард». Для того, чтобы получить сегодняшнюю пару билетов, нужно будет правильно и первым ответить на мой вопрос и прислать свой вариант ответа по номеру 8-920-678-3148 туда, куда вам будет удобно его прислать. Мы везде постараемся его прочитать. Вопрос сегодня будет для знающих. На него проще будет ответить тем, кто за фестивалем следит. Но если вдруг, друзья, вы просто вот первый раз хотите попасть на это мероприятие, у вас тоже есть все шансы на то, чтобы победить, потому что информация нами берется из официальных источников. Так вот, согласно этим источникам, проект, да, «Мясная муха» выстроен как годовой цикл и включает в себя две формы. Основную, как раз-таки ту самую «Мясную муху», и зимнюю. Так вот, вопрос, на который вам сегодня будет нужно ответить, звучит так. Как называется зимняя форма проекта «Мясная муха»? Если вы отвечаете на этот вопрос, до 12.50 мы отправляем вам два билета на этот ежегодный фестиваль тяжелой музыки. Если есть у вас уже какие-то мысли, телефон, еще раз напомню, 8-920-678-3148, вам в помощь, пишите обязательно, делитесь, итоги подведем уже совсем скоро.

Немного позитивной мотивации подарила нам группа «Луна» в песне «Дорога бойца», которую послушали только что на Иваново FM. Я спешу озвучить еще одно сообщение. Друзья, его автор Анна. Пишет она следующее. «Здравствуйте. Хочу передать привет своей сестре Елене и пожелать ей самое главное здоровье. И сказать, у нас все наладится и все будет хорошо. Анна, Елена, конечно, наладится. По-другому и быть не может. И будет все хорошо. Я бы даже сказал, будет все замечательно. Вы никакую песню поставить не попросили, но тем не менее, я поставлю для вас группу «Кино», поскольку знаю, что вы к этому коллективу очень тепло относитесь. Обязательно заряжайтесь хорошим настроением под эту хорошую песню, которую послушаем уже совсем скоро, и все у вас будет замечательно, это я вам экспертно заявляю. Друзья, до конца этого часа еще можно успеть послушать именно вашу любимую песню, поэтому пишите по номеру 8-920-678-3148, делитесь хорошими позитивными мыслями с близкими, с друзьями, с родными. Это, я думаю, всем нам точно будет приятно услышать что-нибудь такое в эфире.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Мясная муха и клуб «Асгард» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
6: 18+.
7: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
8: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
9: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
11: Уважаемый Олег Горюнов, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы жара не перегрела ваши идеи, а клещи обходили стороной. И будьте осторожны, проверяйте себя после каждой прогулки, словно вы агент на задании. Пусть солнце греет только нужное место, а прохлада наступает всегда вовремя.
0: Иваново FM.
12: Доброй ночи.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Привет в обед.
2: Завершаем сегодняшний наш с вами час приветов и поздравлений. Друзья, как обычно, на позитивной и приятной ноте, в этом есть определенный шарм, что в конце часа мы подводим итоги розыгрыша, который проводился совсем недавно. Напоминаю, что на кону два билета на ежегодный фестиваль «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгард». Мы говорили с вами о том, что проект этот выстроен как годовой цикл, включает в себя две формы, основную и зимнюю. Основная — это вот как раз «Мясная муха», а про зимнюю должны были рассказать мне уже вы. Я задал вопрос, да, как называется зимняя форма этого фестиваля, и попросил вас присылать ваши варианты ответов нам по номеру 8-920-678-3148. Важно было прислать правильный ответ первым, и сегодня два билета на «Мясную муху» достаются Надежде, чей номер телефона заканчивается на 1243. Надежда, вы меня приятно очень удивили. Дело в том, что вы действительно первые прислали правильный ответ, и зимняя форма этого фестиваля называется Death in December. Вот такое вот у нее замечательное название. Я вас поздравляю, два билета достаются вам, вы оторветесь 23 мая в Асгарде на «Мясной мухе», я вам даже немного завидую. В общем, хорошо, что вы поучаствовали в сегодняшнем розыгрыше. Еще раз вас поздравляю, ждите, обязательно с вами свяжемся, расскажем, где и как получать эти замечательные билеты. И вот вы же, Надежда, попросили наш сегодняшний плейлист немного разбавить группу Animal Jazz любым треком на наш выбор. Поэтому песню «Дыши» в исполнении этого любимого вами коллектива я добавляю в нашу эфирную сетку. В конце этого часа Animal Jazz отметится на 106,7. Я на сегодня прощаюсь, друзья. Встречаемся завтра в завершении недели в 12.00 ровно. Передаем больше приветов, слушаем больше любимых песен и, как знать, может быть, еще пару билетов на «Мясную муху» разыграем. Нужно как можно больше людей приобщить к этому замечательному мероприятию. Сегодня с вами был я, Кирилл Горохов. Замечательного вам настроения желаю. Отличного дня. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал» ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Более 120 жителей Ивановской области сейчас проходят обучение в рамках нацпроекта «Кадры» и таким образом бесплатно получают новую профессию или повышают квалификацию по своей. Такая мера поддержки действует для инвалидов, мам и пап в декрете, ветеранов СВО и молодых специалистов. Образовательные программы самые разные, от сварщика до веб-дизайнера и программиста. Подать заявление можно на портале «Работа России». 6 семей стали победителями областного конкурса «Семья года». Так лучшей многодетной семьей признаны Сергей и Светлана Ложкины из Родниковского района. У них 7 детей и 7 внуков. Сейчас глава семейства разводит домашних животных, а мама ухаживает за садом. Все дети занимаются благотворительностью и волонтерством, от сбора вещей и лекарств для нуждающихся до поиска людей. А в номинации «Золотая семья» победу одержали Александр и Надежда Смирновы из Шуи. Они уже 57-й год вместе. Глава семьи — заслуженный работник культуры. Почти 45 лет он работает балетмейстером народного ансамбля песни и танца «Калинушка». Творческие традиции продолжает внучка и правнучки. Центр уличного баскетбола в Иванове открыл новый турнирный сезон. Первые игры состоялись во вторник. На площадке на набережной Уводи прошли состязания по баскетболу 3-3, спартакиада Ивановской области среди вузов. В этом году участниками соревнований стали 6 мужских и 6 женских сборных. Среди мужских команд победу одержал «Химтех», среди женщин лучшими стали баскетболистки «Энергоуниверситета». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 60 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 21 мая.
1: Год 1091.
2: Произошло первое зарегистрированное на Руси затмение солнца. Нестор-летописец в повести временных лет упоминает. В этот же год знамение было на солнце. Как будто бы должно было оно погибнуть, и совсем мало его осталось, как месяц стало. В час второй дня, месяца мая, в 21 день. Упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди. В это же время земля стукнула, так что многие слышали. Данное природное явление было воспринято как предвестие большой беды.
1: Год 1731.
2: Положено начало основанию Тихоокеанского флота. В царствование Анны Иоанновны в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточные территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах. 21 мая 1731 года был издан указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке с целью охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями.
1: Год 1937.
2: Начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Развитие авиации в начале 20 века создало принципиально новые возможности для достижения и изучения Северного полюса. Настоящее завоевание этого района началось 21 мая 1937 года, когда полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР достигла Северного полюса и высадила на дрейфующий лед научную станцию «Северный полюс-1». Хотя официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Перед членами экспедиции стояла задача собрать научные данные по широкому кругу параметров атмосферных явлений, метеорологии, геофизики, гидробиологии. За время пребывания на Северном полюсе исследователи сделали множество открытий, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдения отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружился дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного полюса. Через 274 дня льдина превратилась в обломок, и было принято решение об эвакуации экспедиции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
10: Окей.
9: Подробности на ok-market.ru.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
12: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
13: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
7: Для деловых и занятых.
10: Для экономных.
14: Для заботящихся о своем здоровье.
7: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
15: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галическая, 119А.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: ТМК по-прежнему. Держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88. В СМ «Клинике» выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ «Клиника», когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обновление.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционер для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
11: Цены в рублях с 19 по 31 мая – Лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Дома с вами Иванова FM.
1: Здесь по мне равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Иваново FM.

0: фитнес-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру.

0: коровых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
2: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
3: 18+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
5: Для деловых и занятых.
6: Для экономных.
7: Для заботящихся о своем здоровье.
5: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
8: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Кто продал эту сын?

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Более 120 жителей Ивановской области сейчас проходят обучение в рамках нацпроекта «Кадры» и таким образом бесплатно получают новую профессию или повышают квалификацию по своей. Такая мера поддержки действует для инвалидов, мам и пап в декрете, ветеранов СВО и молодых специалистов. Образовательные программы самые разные, от сварщика до веб-дизайнера и программиста. Подать заявление можно на портале «Работа России». 6 семей стали победителями областного конкурса «Семья года». Так лучшей многодетной семьей признаны Сергей и Светлана Ложкины из Родниковского района. У них 7 детей и 7 внуков. Сейчас глава семейства разводит домашних животных, а мама ухаживает за садом. Все дети занимаются благотворительностью и волонтерством, от сбора вещей и лекарств для нуждающихся до поиска людей. А в номинации «Золотая семья» победу одержали Александр и Надежда Смирновы из Шуи. Они уже 57-й год вместе. Глава семьи – заслуженный работник культуры. Почти 45 лет он работает балетмейстером народного ансамбля песни и танца «Калинушка». Творческие традиции продолжает внучка и правнучки. Центр уличного баскетбола в Иванове открыл новый турнирный сезон. Первые игры состоялись во вторник. На площадке на набережной Уводи прошли состязания по баскетболу 3-3 спартакиады Ивановской области среди вузов. В этом году участниками соревнований стали 6 мужских и 6 женских сборных. Среди мужских команд победу одержал «Химтех». Среди женщин лучшими стали баскетболистки «Энергоуниверситета». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 60 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановской области растет число ДТП с участием двухколесного транспорта. Такие аварии фиксируют ежедневно. Так, на неделе в Кинишме под колеса авто попал 63-летний велосипедист. В Юрьевце 38-летний водитель мотоцикла «Восход» не справился с управлением и улетел в кювет. Мотоциклиста с травмами доставили в больницу. А в Родниках мотоцикл «Хаммер Вольф» въехал в мопед «Мотоленд» под управлением 17-летнего парня. Юношу госпитализировали, а виновник происшествия сбежал. Сейчас его ищут. Новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем больше 4 миллионов рублей. Это выяснили аналитики «Автору». За апрель цена выросла почти на 3%. При этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле. Их средняя стоимость около 2 миллионов. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона рублей. В Петербурге показатель вырос до 3 миллионов 330 тысяч. При этом некоторые модели за месяц подешевели, в их числе JQ J6 и Havail Geleon. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 21 мая.
1: Год 1091.
2: Произошло первое зарегистрированное на Руси затмение солнца. Нестор-летописец в повести временных лет упоминает. В этот же год знамение было на солнце. Как будто бы должно было оно погибнуть, и совсем мало его осталось, как месяц стало. В час второй дня, месяца мая, в 21 день. Упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди. В это же время земля стукнула, так что многие слышали. Данное природное явление было воспринято как предвестие большой беды.
1: Год 1731.
2: Положено начало основанию Тихоокеанского флота. В царствование Анны Иоанновны в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточные территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах. 21 мая 1731 года был издан указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке с целью охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями.
1: Год

0: геофизики, гидробиологии. За время пребывания на Северном полюсе исследователи сделали множество открытий, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдения отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружился дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного полюса. Через 274 дня льдина превратилась в обломок, и было принято решение об эвакуации экспедиции.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: В СМ «Клинике» выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ «Клиника», когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
10: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
11: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кондиционер для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
6: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Бензин-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый «Лиавто 9 Ливис» получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый «Ли-Л 9 Ливис». Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. В последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900.

0: 728-529. Карклик 528-529.
1: Лесная муха и клуб «Азгар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
2: 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Заместителем председателя правительства Ивановской области стал ветеран СВО, участник президентского кадрового проекта «Время героев» Павел Емельянов. До назначения он прошел стажировку в нашем регионе, во время которой глубоко погрузился в аспекты работы органов власти. В качестве зампреда Павел Емельянов будет курировать управление региональной безопасности. Напомним, «Время героев» — это специальная программа для участников и ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку к работе в госструктурах. В Ивановской области при поддержке Фонда культурных инициатив снимают документальный сериал. Он расскажет о легендарных текстильных производствах прошлого и амбициозных модельерах настоящего. Зрители увидят не только предприятия, но и парки, шедевры конструктивизма и аудитории Ивановского политеха, сформировавшего уникальный творческий почерк многих молодых дизайнеров. Премьера ленты намечена на декабрь. В Иванове вновь состоится «Эко-САП». Очередной субботник на сап-бордах пройдет 23 мая. Его участники очистят от мусора берега реки Увать. Экологическую акцию уже не первый год организует администрация и клуб «Сап-борд Бро». Присоединиться к уборке могут все желающие на своих сапах или в резиновых сапогах. Мэрия обеспечит инвентарем и вывезет собранный мусор. Ежегодно в ходе таких субботников собирают 200-300 килограммов отходов. В основном это пластиковые и стеклянные. Стеклянные бутылки, алюминиевые банки и полимерные пакеты. Акция начнется в 10 часов. Точка старта – площадка около Самойловского моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 60 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Лиде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
7: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
10: Внимание! Майская выгода в Бигам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в Бигам.
11: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
12: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
13: ОК.
12: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановской области растет число ДТП с участием двухколесного транспорта. Такие аварии фиксируют ежедневно. Так, на неделе в Кинишме под колеса авто попал 63-летний велосипедист. В Юрьевце 38-летний водитель мотоцикла «Восход» не справился с управлением и улетел в кювет. Мотоциклиста с травмами доставили в больницу. А в Родниках мотоцикл «Хаммер Вольф» въехал в мопед «Мотоленд» под управлением 17-летнего парня. Юношу госпитализировали, а виновник происшествия сбежал. Сейчас его ищут. Новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем больше 4 миллионов рублей. Это выяснили аналитики Авто.ру. За апрель цена выросла почти на 3%. При этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле. Их средняя стоимость около 2 миллионов. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона рублей. В Петербурге показатель вырос до 3 миллионов 330 тысяч. При этом некоторые модели за месяц подешевели, в их числе JQ J6 и Havail Glion. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Подробности и запись по телефону 590-550. Китс, дети.
1: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88. В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равне количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Внимание! Майская выгода в бегам! 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам!
6: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Заместителем председателя правительства Ивановской области стал ветеран СВО, участник президентского кадрового проекта «Время героев» Павел Емельянов. До назначения он прошел стажировку в нашем регионе, во время которой глубоко погрузился в аспекты работы органов власти. В качестве зампреда Павел Емельянов будет курировать управление региональной безопасности. Напомним, «Время героев» – это специальная программа для участников и ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку к работе в госструктурах. В Ивановской области при поддержке Фонда культурных инициатив снимают документальный сериал. Он расскажет о легендарных текстильных производствах прошлого и амбициозных модельерах настоящего. Зрители увидят не только предприятия, но и парки, шедевры конструктивизма и аудитории Ивановского политеха, сформировавшего уникальный творческий почерк многих молодых дизайнеров. Премьера ленты намечена на декабрь. В Иванове вновь состоится «Эко-САП». Очередной субботник на сап-бордах пройдет 23 мая. Его участники очистят от мусора берега реки Увать. Экологическую акцию уже не первый год организует администрация и клуб «Сап-борд Бро». Присоединиться к уборке могут все желающие на своих сапах или в резиновых сапогах. Мэрия обеспечит инвентарем и вывезет собранный мусор. Ежегодно в ходе таких субботников собирают 200-300 килограммов отходов. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки и полимерные пакеты. Акция начнется в 10 часов. Точка старта – площадка около Самойловского моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 21 мая.
1: Год 1091.
2: Произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца. Нестор-летописец в повести временных лет упоминает: в этот же год знамение было на Солнце, как будто бы должно было оно погибнуть, и совсем мало его осталось, как месяц стало. В час второй дня месяца мая, в 21 день, упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди. В это же время земля стукнула, так что многие слышали. Данное природное явление было воспринято как предвестие большой беды.
1: Год 1731.
2: Положено начало основанию Тихоокеанского флота. В царствование Анны Иоанновны в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточные территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах. 21 мая 1731 года был издан указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке с целью охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями.
1: Год 1937.
2: Начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Развитие авиации в начале 20 века создало принципиально новые возможности для достижения и изучения Северного полюса. Настоящее завоевание этого района началось 21 мая 1937 года, когда полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР достигла Северного полюса и высадила на дрейфующий лед научную станцию «Северный полюс-1». Хотя официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Перед членами экспедиции стояла задача собрать научные данные по широкому кругу параметров атмосферных явлений, метеорологии, геофизики, гидробиологии. За время пребывания на Северном полюсе исследователи сделали множество открытий, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдения отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружился дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного полюса. Через 274 дня льдина превратилась в обломок, и было принято решение об эвакуации экспедиции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
13: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
15: Внимание! Майская выгода в бегам! 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам!
16: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
17: 18+.
18: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
19: Окей.
18: Подробности на ОКМаркет.ру.
20: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
21: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционер для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
7: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
10: Иваново. Веселый Джокер представляет Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Телехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2, 18+.
11: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города.

0: целый день.
1: В Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Заместителем председателя правительства Ивановской области стал ветеран СВО, участник президентского кадрового проекта «Время героев» Павел Емельянов. До назначения он прошел стажировку в нашем регионе, во время которой глубоко погрузился в аспекты работы органов власти. В качестве зампреда Павел Емельянов будет курировать управление региональной безопасности. Напомним, «Время героев» — это специальная программа для участников и ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку к работе в госструктурах. В Ивановской области при поддержке Фонда культурных инициатив снимают документальный сериал. Он расскажет о легендарных текстильных производствах прошлого и амбициозных модельерах настоящего. Зрители увидят не только предприятия, но и парки, шедевры конструктивизма и аудитории Ивановского политеха, сформировавшего уникальный творческий почерк многих молодых дизайнеров. Премьера ленты намечена на декабрь. В Иванове вновь состоится «Экосап». Очередной субботник на сапбордах пройдет 23 мая. Его участники очистят от мусора берега реки Увать. Экологическую акцию уже не первый год организует администрация и клуб «Сапборд Бро». Присоединиться к уборке могут все желающие на своих сапах или в резиновых сапогах. Мэрия обеспечит инвентарем и вывезет собранный мусор. Ежегодно в ходе таких субботников собирают 200-300 килограммов отходов. В основном это пластиковые и стеклянные. Стеклянные бутылки, алюминиевые банки и полимерные пакеты. Акция начнется в 10 часов. Точка старта – площадка около Самойловского моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
1: Слушайте «Иваново FM».

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Coolray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый Li Auto 9 Livis получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый Li L9 Livis. Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. Последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных.
8: Для заботящихся о своем здоровье.
9: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис, в Лига.ком.
10: АО «Эльба», Угарин, 125-440-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
12: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: сожалению.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: С начала этого года масштаб страхового мошенничества на дорогах России принял угрожающие обороты. Только за первый квартал преступные группы, промышляющие инсценировками аварий, присвоили почти 1,5 миллиарда рублей, передает Life.ru. Злоумышленники приобретают полисы ОСАГО, затем провоцируют мелкие ДТП в местах без видеонаблюдения, дворах, паркингах и на круговых развязках. Транспорт ремонтируют в подконтрольных мастерских за минимальную сумму, а основную часть выплат оставляют себе. Всего в России зафиксировано порядка 1800 обращений в полицию по подозрению в обмане страховщиков. Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России этим летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, геополитикой и ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощению. Процедуре. Среди популярных направлений Турция, Таиланд, Эмираты, Вьетнам, Египет, Индия и Китай. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88. В СМ «Клинике» выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ «Клиника». Когда важно знать точно. Звоните 24.

0: предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Bossparts.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Заместителем председателя правительства Ивановской области стал ветеран СВО, участник президентского кадрового проекта «Время героев» Павел Емельянов. До назначения он прошел стажировку в нашем регионе, во время которой глубоко погрузился в аспекты работы органов власти. В качестве зампреда Павел Емельянов будет курировать управление региональной безопасности. Напомним, «Время героев» — это специальная программа для участников и ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку к работе в госструктурах. В Ивановской области при поддержке Фонда культурных инициатив снимают документальный сериал. Он расскажет о легендарных текстильных производствах прошлого и амбициозных модельерах настоящего. Зрители увидят не только предприятия, но и парки, шедевры конструктивизма и аудитории Ивановского политеха, сформировавшего уникальный творческий почерк многих молодых дизайнеров. Премьера ленты намечена на декабрь. В Иванове вновь состоится «Эко-САП». Очередной субботник на САП-бордах пройдет 23 мая. Его участники очистят от мусора берега реки Увать. Экологическую акцию уже не первый год организует администрация и клуб «САП-борд-бро». Присоединиться к уборке могут все желающие на своих САПах или в резиновых сапогах. Мэрия обеспечит инвентарем и вывезет собранный мусор. Ежегодно в ходе таких субботников собирают 200-300 килограммов отходов. В основном это пластиковые и стеклянные. Стеклянные бутылки, алюминиевые банки и полимерные пакеты. Акция начнется в 10 часов. Точка старта – площадка около Самойловского моста. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: моя.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
10: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не

0: Любить.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
8: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас Берендеевка. Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах высшая лига квас Берендеевка 1,5 литра 99,90.
4: Цены в рублях с 19 по 31 мая в высшей лиге.
5: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая. Okay. Подробности на OkMarket.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Ниде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Ните. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Ните. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют. Ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
6: 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

земных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Бомбы.
1: С вами Иваново ФМ.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Слушайте Иваново FM.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: часа ночи.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду